0: ᱵᱩᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚᱭ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱢᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱥᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱟᱨ ᱚᱝᱜᱚᱱᱣᱟᱲᱤ ᱫᱤᱫᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷᱵᱷᱟᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱮᱠᱷᱵᱷᱟᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱥᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱩᱞᱥᱤᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩᱞᱥᱤᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚᱥᱤᱥᱚᱲ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱨᱤᱯᱚᱥᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱱᱤᱥᱤᱱᱛᱟ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ
0: ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱥᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱥᱟ ᱫᱤᱫᱤ
1: ᱦᱮᱸ ᱟᱥᱟ ᱫᱤᱫᱤ
0: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱ
1: ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ 2006 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱸ
1: ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ
0: ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱯᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ
1: ᱦᱮᱸ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱛᱟᱯᱮ ᱚᱱᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱩᱡᱷᱤᱭᱟ

0: ᱛᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱫ ᱢᱟᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱫ ᱢᱟᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱨᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱫ ᱢᱟᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱷᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱢᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱭ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱥᱟ ᱠᱚᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱚᱛᱟᱭ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱱᱤᱯᱷᱚᱴ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱵᱤᱱ
1: ᱦᱮᱸ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱞᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱥᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ 6 ᱢᱟᱥ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱞᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱤᱥᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱞᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱯᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟᱠᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱤᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱱᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱴᱮᱥᱴ ᱟᱞᱮ ᱤᱭᱩᱨᱤᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱭᱩᱨᱤᱱ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱞᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱚᱧᱡᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱞᱮ ᱚᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ NM ᱫᱤᱫᱤ ᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱫᱤᱫᱤ ᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱭᱨᱤ ᱨᱮᱞᱮ ᱯᱩᱸᱡᱤᱠᱚᱨᱚᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱞᱮ ᱯᱩᱸᱡᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱩᱸᱡᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱞᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱭᱳ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱵᱮᱥᱮ ᱵᱮᱥ ᱡᱚᱛᱱᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱭᱳᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱥᱵᱩᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱯᱟᱥᱵᱩᱠ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱟᱶᱟᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱮ ᱮᱱᱴᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱵᱮᱲᱟᱠᱚ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱭᱟ 3 ᱢᱟᱥ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥ ᱯᱚᱨᱮ 4 ᱢᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱝᱜᱚᱱᱵᱟᱲᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫᱽᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱯᱚᱞᱤᱯᱷᱚᱨ ᱵᱚᱴᱤᱠᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱢ ᱵᱚᱴᱤᱠᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱳᱡᱚᱱ ᱪᱮᱠᱚᱯ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱨᱚᱠᱛᱚᱪᱟᱯ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱟᱯᱮᱭᱟ ᱦᱮᱢᱳᱜᱞᱳᱵᱤᱱ ᱴᱮᱥᱴᱟ NM ᱫᱤᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱮᱥᱴᱟ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱦᱮᱸ
0: ᱦᱳᱭ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ
1: ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱦᱮᱸ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱞᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠᱚᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱚᱢᱟᱭ ᱵᱟᱝ
1: ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱭᱟ ᱮᱢᱛᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱯᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱮ ᱡᱟᱣ ᱟᱵᱚ 3 ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 4 ᱫᱷᱟᱣ ᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚᱭ ᱯᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱥᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱩᱥᱛᱷᱚ ᱥᱚᱵᱚᱲᱚᱭ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱭᱳ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱢᱮ ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱩᱨᱵᱚᱲᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱳᱡᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱳᱡᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟᱢ ᱥᱮ ᱫᱩᱨᱵᱚᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ
1: ᱡᱚᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱞ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱚ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ
1: ᱡᱚ ᱟᱲᱟᱜ